0: Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я, ну, я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего, с молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком, просто, поняла, да, Денис. Он когда, я, ну, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно, хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике, красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так, мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Ниха голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, ну типа, заказала, это моя еда. Ну типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливать. Мужчины, просто любите женщин. Все.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Селфи женщины. Я симпатичная, у меня браслетик и новое платье, и у меня все классное. Выкусите, девчонки.
2: Селфи мужчины. Был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы «я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
3: Я Сироткина ТК около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Маше кашу не испортишь, приговаривали за ужином три медведя.

0: не в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят, вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали. Говорят, извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете. Вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что же разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы? Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе», на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровал для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов.

0: 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу. Но я всегда находил дорогу обратно.

0: ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
1: Миша! Миша! Миша, нет!
2: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
2: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
2: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
1: Подожди, подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода. Хотите в игрулечки играть?
2: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
1: Это тот, который с женой разводится?
2: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
1: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
2: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
1: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
2: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
1: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
2: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
1: В смысле?
2: В смысле, нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
1: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
2: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини, снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
1: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
2: Я в той, в которой есть телевизор.
1: Да, конечно.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: В каталоге советских игрушек идеально описано мое похмелье. Голова изготовлена из древесно-опилочной массы способом горячего прессования и оклеена искусственным мехом. Туловище и лапы изготовлены из искусственного меха, мягко набивные. Крепление головы и лап шарнирное. Глаза стеклянные.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
1: Если есть послушать чё, ставь «Бубуню» на плечо.
2: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
3: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
3: Бубуня.
1: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.dits.

0: Рубрики «Красные, оранжевые, желтые, зеленые, мочалки всех цветов радуги», «Прямоугольные мочалки», «Квадратные мочалки», «Умные мочалки», «Мочалки с массажем», «Сухие мочалки», «Мокрые мочалки», «Детские мочалки», «Взрослые мочалки», «Огромные мочалки» и «Маленькие такие мочалочки». Добро пожаловать, любители мочалок!
1: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
2: Русская мочалка!
0: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие. Многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
2: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
1: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
2: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
1: Подробности на сайте lykomochala.my.
3: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
4: Да, это про меня.
3: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
4: Капец? Очень интересно.
3: Актуальные новости из мира финансов.
5: Аналитика и прогнозы.
3: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
5: Фотографии котят и брачные объявления.
4: Я подписался и теперь готов ко всему.
3: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
5: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
3: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как бы хорошо могла сложиться судьба серого волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой девочкой.

0: FM и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Столик». Чулым.
2: Чулыми тоже есть такие блогеры.
3: Здорово, уважаемый пан. Писики, и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
4: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать дед.
0: Команда Error 404, Нижний Новгород.
5: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
6: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
7: Да, я же так и сказала.
6: Допустим, разобрался.
7: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
6: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
7: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
6: Какой опытный? У него все пальцы есть.
5: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
6: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
7: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
8: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
7: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
8: Где я провалился?
7: Вы материтесь?
8: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
9: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Российские чиновники на Хэллоуин пугают друг друга костюмами учителей, врачей и других бюджетников.

0: минуты Игоря Маменко.
1: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: папа, а что такое альтернатива? Он говорит: альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты у бабушки взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят получились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200, постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе, и вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки. Муж женой собирается в спадке ложиться, а муж говорит мечтательно так: уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сёма, я могу показать тебе не хуже, смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь. Лёша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Портовец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
3: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
4: И сегодня с вами в студии диджей.

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фу, как отвратительно! Убери это от меня! Это вообще что за гадость такая? А, это моя работа.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он, слушайте, вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо, чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Фотки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил с девочкой в садик в одну группу, в школу в один класс, в институт в одну группу. В одноклассниках смотрю, ей 27, а мне уже 38.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай».
3: Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Пробила. Карта наличные? Карта. Хорошо, расплачиваюсь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Поговорить.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В этом году в нашей школе вышло постановление, согласно которому физруку, трудовику и завхозу зарплату начисляют в разные дни.

0: шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская, рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он, популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: Все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, Надю.
0: Так.
4: Старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: У меня тут сейчас будет Тык-тыл-бех и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тык-дыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек.
2: Заказ
1: там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода,
2: заказ! Заказ! Заказ!
0: Заказ!
1: Саня, следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
0: Грустно. Ну да, грустно. Ну что делать?
1: Не надо было ходить в ветеринарку.
0: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Шутки, песни,
0: если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
2: Хорошо.
0: Ну так, ну просто.
2: Жизненно.
0: Жизненно, да.
1: Так, я, да?
4: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
1: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да,
2: понятно,
1: и
2: да.
1: Тебе холодные руки.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс».
1: Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
0: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
0: Пока!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут: «Вот и сказочке конец».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку.
0: Угарный папа.
1: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, было офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «за тобой пришли», услышанная в садике, и когда ты работаешь уже главным бухгалтером, ощущается...

0: Фоменко. Пять шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета – хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то свое в интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТО.

0: 35 00 279. Для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Вопреки всем законам генетики, сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился уже в Оксфорде.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер». Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!» «Нет, значит, и не было!» Грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите». «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!» «Контора пишет», — сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. «Товарищи!» – заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
7: 16+. Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Москве 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Семейное положение. Сплю на кровати по диагонали.

0: Не хотелось бы, конечно, птиц отпускать на юг, потому что, ну, хотелось бы, чтобы они сдержались. Ведь если будет теплая погода, и птицы останутся, да и нам как-то жить легче будет. Но в любом случае, еще есть 11 дней этого прекрасного лета. Продолжаю их проводить с пользой. И, конечно же, здесь вместе с Юмор.ФМ. Микрофон я, Настя Иванова. Желаю всем доброго утра. Приветствую всех и каждого. Долго мы с вами не расставались. Вот и все, снова встретились здесь. Кстати, этот час мы тоже проведем вместе. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. Приготовили также много всего смешного. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Также услышим Романа Юнусова в рубрике «Гол, ой, штанга». В середине часа отстаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас «Биг стендап». А все это Юмор.ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор.ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ! Здрасте, здрасте. Я недавно ехал в такси. Мне таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, а он такой: «Конюх». И я такой: «Да, конюх». Не лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода. Я такой: «Пегасы». Он засмеялся и сказал: «Эх, тебе бы в стендап». Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp. Все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: «Ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает». У нас еще и договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения: «Свет» и «Вода». Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: «Я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения». У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: «Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве». Я такой: «Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка?» Он говорит: «Смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить?» Я говорю: «А как это связано?» Он говорит: «Мы юристы, мы отмажемся». Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: «Я сейчас разберусь». Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: «Я разобрался. Мы едем в отделение». Я такой: «Отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться». Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне». А это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: «Черт, опять?» И ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: «Меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис». Она говорит: «Вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваш? Вы Борис?» Я говорю: «Нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен». Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды, но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна, а на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено акцией действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.

0: FM. Шутки.
1: В пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком. И от простуды вылечился весь дом.
0: И песни.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Без подошвы тапочки – это просто тряпочки. Почему нельзя есть попки от хинкали, если я за них заплатил? Помню, однажды в детстве меня попросили дотерпеть до дома. Но ведь я не терпила. Если твоя бабушка надеется на тебя, то ты Надежда Бабкина. В казахских шахматах первым делом надо съесть коня. Запомни, за черной полосой всегда идет белая. Если сегодня тебя укусила злая собака, завтра обязательно укусит добрая.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: А в каком магазине можно купить все для школы?
13: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
14: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

0: чат.
1: Это действительно веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передай привет и, конечно, желаем всего самого наилучшего. Поднимаем настроение этим прекрасным утром. Кстати, сегодня уже четверг, если вдруг кто-то забыл. А у нас, между прочим, лето заканчивается, а завтра, между прочим, пятница. Точно нужно что-то передать. Друзья, номер наш +7 915 0303 567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Итак, желаю Валерии Зелениной хорошего, радостного дня от ее сына, от Левы. Передали. Дальше Сергей нам прислал шутку. Собрали ребенка на 1 сентября в школу. Потом вспомнил, что...

Наталья. Кристина желает хорошего дня Есении и Светлане и передает привет всему своему отделу. Друзья, продолжим передавать привет и поздравлять, и, конечно же, шутить, но уже в следующем часе в веселом чате. Продолжайте присылать свои смс, ну а до конца этого гол ой штанга. Также задорно в финале. Ни в коем случае не пропустите порцию хорошего настроения. Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.

0: Спорта, здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал, пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
0: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренер, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. Общие суматохи сбивают с ног Александра Кержакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавить дополнительное время. Так, всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На старт! Внимание! Бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
7: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-930.
11: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный, я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением, читаю я следующее. У меня три книжки: правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает. Мешочки радостно убегают. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете, блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
7: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

0: 8 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор!

0: Все красавчики и красавицы нашего улыбайзера на сайте веселорадио.ру, пожалуйста, будьте внимательны, потому что шутка Николая Фоменко прозвучит совсем скоро. Кому-то из вас я позвоню, и если вы назовете правильно шутку, то заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, конечно, возможно, под Новый год заберете у нас новенький автомобиль. Ну, а если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки. Прямо сейчас заходите, загружайте, и, возможно, этим счастливчиком окажетесь вы. Ну а приветствую вас всех, я Настя Иванова. Всем доброго утра, классного дня, хорошего настроения. Помимо шутки Николая Фоменко будет еще веселый чат, где шутите и передаете приветы вы. Поэтому пишите на наш номер +7 915 0303 567, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа Моменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наш фирменный «Не реклама», а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Сашка, зайди, пожалуйста.
3: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
2: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
3: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы же знаете, что это за праздник?
2: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
3: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
2: Каких еще знаний?
3: Знания типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
2: Вот ты артист. Какая еще 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил, какую-то цифру придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
3: Что сколько? 4.
2: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
3: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
2: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко, соображай, елки-пок. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
3: Нет, 6 плюс 6, 12.
2: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь быть, когда хочешь.
3: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
4: Добрый день, вызывали?
2: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
4: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
2: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще нехрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
4: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
2: Алкашка? Рыжая алкашка? Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
3: Полный ответ – лисица, Азамат Ахирович.
2: С хрена лисица вообще? С какого перепуга ответ – лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
4: Есть еще загадка, есть. Электрический наш друг называется...
2: Твою мать, Катя, хватит! Все. Вот стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
4: Утюг.
2: Чего?
4: Утюг.
2: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить, ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
4: Да. Пушистый хвост краса, кто это?
2: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
4: Азамат Ахирович, это лиса.
2: Второй раз лиса. Ладно, вот твою мать, все в мире 4. Одна вон на лисицах поехала, вы что? Вот вам загадка. Двоим. 8 глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
4: Паук.
2: Хрен вам. 4 лисицы.
1: Однажды в России. лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды. Но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна. А на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2024 года. Записывайтесь на maslofree.vital.ru.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала только что шутка Николая Фоменко. Запустился наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Это значит, что совсем скоро новый эпизод случится. Но пока расскажу о правилах. Значит, здесь каждый из наших слушателей может выиграть новенький автомобиль. Для этого загружайте фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте правильно шутку, забирайте 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и, возможно, под Новый год уедете от нас с новеньким автомобилем. Кстати, еще важно, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное, поэтому сегодня загружайте фотки, и все, завтра, возможно, именно вы уже станете обладателем 3000 рублей. Ну и давайте проверим, станет ли наш сегодняшний участник обладателем 3000 рублей и место в суперфинале, поэтому говорим улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, Марина из Калуги. Будем сейчас набирать ваш номер, звонить вам и спрашивать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Очень надеемся, что знаете, поэтому берите трубку. Так, номер набрали. Сразу же гудок, сразу же 30 секунд засекаем. Надеемся, что у Марины. Марина, здравствуйте. Это Юмор ФМ. Вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Марина? Марина. Марина из Калуги. Это вы?
3: Да? Алло.
2: Алло. Извините, а вы Марина из Калуги? Это Юмор ФМ вас беспокоит?
3: Говори.
2: Ага, видимо, у нас получилось связаться только с автоответчиком, точно не с Мариной из Калуги, но ничего страшного. Друзья, возможно, Марине мы еще раз перезвоним, и, возможно, даже у нас получится сыграть с Мариной из Калуги и даже, возможно, отдать ей 3000 рублей и место в суперфинале. Ну, а пока напомню о правилах, что сегодня загружаете фотки, а завтра можем позвонить именно вам. На кону новенький автомобиль, место в суперфинале и 3000 рублей. Вот, поэтому присоединяйтесь прямо сейчас и не упустите эту шикарную возможность. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений», ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
4: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это «Мандула». Новый жилой комплекс на грани выживания.
3: Вода.
5: То нет, то да.
3: Свет.
6: То есть, то нет.
3: Тепло.
7: Ну, если повезло.
3: А территория?
8: Это та еще история.
4: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
3: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
9: Хочешь выжить в «Мандуле»?
10: В телефон скажи «Алле».
3: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
11: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
12: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
11: Домосеково?
3: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
13: Шашки, нарды, городки.
14: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
11: И никаких баб?
3: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
11: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
3: Центр передержки мужей Домосеково.
15: На страже семьи и брака с 2007 года. Домосеково.
16: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
17: Здравствуй, Никитка.
18: Второе видали? Че надо опять?
17: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
18: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. И еще захотел.
17: Спасибо, Никитка.
18: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровна, алиментик. Как вас только земля носит.
17: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
18: Ну чего тебе опять, а? А? Фальстарт? Ну если чего, я тут неподалеку.
16: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

Это веселый чат на Юмор-ФМ. Шутки, привет и поздравления здесь ежечасно. Я бы даже сказал, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Вера нам пишет: дорогая Елена, от всего сердца поздравляем вас с юбилеем. Это особенный день, прекрасный повод вспомнить все замечательные моменты, которые вы принесли в нашу рабочую жизнь. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых.

0: магии. Оставайся всегда умной, красивой и жизнерадостной. Ну, Дмитрий, вообще, опять мне сердечко разбили. Ну, вот знаете подход. Прям как будто с днем рождения. С днем рождения, с наступающим, поздравляйте. Хотя он у меня только еще этот прекрасный день. Ну, через 2 месяца, Дмитрий. Вы приберегите тоже пожелания. Друзья, на самом деле, шучу, конечно, продолжайте дарить свои пожелания, продолжайте передавать приветы и продолжайте шутить в нашем веселом чате. Ну, а до конца этого часа Лига городов, в финале анекдоты Игоря Маменко. Ни в коем случае все это не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
2: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
3: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
4: Сова.
3: Господин Кашников.
4: Да-да.
3: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
4: Конечно, господин ведущий, конечно.
5: Еще раз будешь пропихивать свою версию?

0: И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
1: Что себе позволяете?
2: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже пятый раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор, а?
3: Хватит. Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой
2: спишь. Тихо, тихо, он услышит.
4: Господин Кашников.
3: Да-да.
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
2: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно, потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
0: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
1: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
2: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик из города Тамбов.
0: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
5: карбюратор.
4: Итальянцы
5: карбюраторе.
4: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: На старт, внимание, бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено, акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто, да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он говорит, зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит, вот такие шторы на кухню хочу. Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек, в каске на голове, говорит, Витя, заходи, я батут купил. Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. Танцуем очень бодро, бодро, бодро, бодро, бодро. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
18: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: Но, кстати, на Юмор.ФМ тоже можно оставить свой след не только в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», но еще в качестве сообщения, привет или поздравления, а также шутки в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам свои послания. Ровно через 29 минут я все это озвучу. А я это Настя Иванова. Всем доброе утро. Здравствуйте. Еще в этом часе в финале послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна в середине часа. Узнаем, что делать, когда твой друг нашел себе девушку в рубрике «Сайте с юмором», а прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это Юмор.ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор.ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
2: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
3: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки, интересные народные песни. Полдень, полдень, жесткий полдень, на воде при. Босоногий мальчик босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите звезд оглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей. Красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен. Да.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Martin от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cube J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cube J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cube J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. Приложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас крепкий брак уже 20 лет. А все потому, что каждые выходные мы выезжаем на природу. Я в субботу, она в воскресенье.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье. Все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня. Да. И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что может, я опять же ошибаюсь, я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джин-джин-джин, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: как Брюс Ли. Прыгнул Павлик и на скорой увезли.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть. Шутки, песни.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля с 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: Максимум, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: шутки, приветы, поздравления тоже прямо сейчас здесь прозвучат. И номер наш, напомню, +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Значит, пишет нам Владимир. Желает он мира и благополучия. Доброго утра всем. И доброе утро, Насте. Тебе отдельно спасибо большое, Владимир. Есть от него даже шутка. Учительница начальных классов не вышла в конце августа на работу, заявив, что не нагулялась. Кстати, я думаю, что все учительницы хотят не только начальных классов так сделать. Дальше. Дмитрий из Капотни передает привет водителю Матвею. Желает ему хорошего дня. Идем дальше. Передайте привет из Крыма от Игоря. Едет с родней в Мурманск. Ого! Ого! Вот это у вас путешествие. Конечно, счастливо вам дороги. Юмор-ФМ, передайте привет моей Манечке от Юры. Люблю у тебя, написал он, передали. Сыну Артемию, мужу Фокину Евгению, дочке Людочке, внучке Бусинке привет от Стаси из Красноармейска. Анастасия, тоже вам привет персональный, раз уж вы всем передали, пусть вам тоже будет привет. Всем слушателям хорошего дня, отличного настроения от Ильи из Севастополя. Передали, Илья, спасибо вам большое. Есть сообщение от Константина, который желает хорошего дня абсолютно всем. Друзья, впереди у нас, знаете что, рассказываю в этом часе, осталось анекдот самого лучшего Дэна, в финале Жванецкий. Ну а веселый чат с приветами, шутками, поздравлениями ровно через час. Поэтому присылайте свои смс по прежнему номеру и не забывайте подписываться. Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор, спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит: «Срочно! Нарисуй мне на спине шахматную доску! Быстрее давай, быстрее рисуй!» Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. «Пронумеруй! Быстрее пронумеруй!» Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда: «Я буду руки твои целовать!» Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем бац, и Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон отбирает и поет: «Цвет настроения синий». Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше, говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки, матери».

0: женский капитал, отмечают. Граждане, не забываем, конкретнее формулируем свои пожелания. Представьте, пустыня, ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю и повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем, не даем туристам, кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. А теста зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанк». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
7: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Самая женская фраза за сегодня. «Почитай, каким тоном ты мне это написал!»

Сердце биться точно перестанет, но как минимум поспокойнее, точнее, посильнее биться, может быть, начнет, а может быть, и вовсе перестанет, когда вы заберете новенький автомобиль, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Друзья, напомню о том, что игра наша продолжается. Играем мы практически каждый день, а точнее, каждый день. Вот несколько раз в день даже увеличиваю ваш шанс на победу, поэтому, если вы еще не с нами, то ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру. Загружайте прямо сейчас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Продолжаем этот прекрасный день. Наслаждаемся общением друг с другом в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. И еще много всего смешного приготовили для вас. Например, в финале часа рубрика «Что тебе зволите». Также послушаем 5 шуток Фоменко про рыбалку. В середине часа Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа». А прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Илюс Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это юмор-фам, шутки-песни, «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ, шутки-песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Остался пеплом навсегда, мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
1: Я хочу быть тупой! Я хочу быть тупой! Я так хочу быть тупой! Я могу быть тупой, и я буду тупой! 3 + 4 = 42 Жиши, пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
4: Продолжим.
3: Давай.
2: Вали, валерьянка, выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
3: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
4: А там по сценарию все?
3: Да, где?
4: В доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
4: Синий.
3: Да.
1: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
4: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
4: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
0: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Так, напомню, что впереди у нас веселый чат, где шутки, приветы и поздравления ваши прозвучат. Ну а вы пишите на наш номер +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться. Еще напомню, что в финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Плетьмаком. Также послушаем 5 шуток Фоменко про рыбалку. Ну а прямо сейчас детские перлы в исполнении Гар Дмитриева в рубрике «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
1: Угарный папа!
2: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму: «Мам, а кто такой человек-невидимка?» «Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно». «А, это как наш папа?» 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный: «Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике». Из школьных сочинений Кости. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
1: Угарный папа!
2: 4-летний Игорь спрашивает маму: «Мам, это правда, что я родился ночью?» «Да, сынок». «Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил». 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает: «Папа, смотри, унитазик!» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Советуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Шутки, привет и поздравления звучат здесь. Если вы еще не написали, то, пожалуйста, номер наш плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Привет, хорошего настроения, мастерская супер. Респект также Абросимовой, любимый. Я тебя очень люблю всем сердцем, всем здоровья, счастья и любви. Написал все это Илья. Класс. Дальше идем. Владимир пишет. Доброго утра всем. Спасибо большое. Доброго утра и вам. Привет, Надюшке из Кисловодска, пусть поправляется, не болеет, не горюет, все будет отлично. А с приветом из Красноярска Юлия. Хорошо. Виталий просто желает всем классного дня и передает свой приветик. А привет Манечке от Юры. Юра вас очень сильно любит. Так, отлично. Идем дальше. Есть сообщение от Сергея, который желает всем хорошего дня и передает привет в Севастополь. Друзья, ну а дальше не пропустите 5 шуток Фоменко про рыбалку на Юмор-ФМ.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про рыбалку.
1: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку с трудом отличали от закуски. Вот это раньше рыба была. В воду без трусов не войдешь. Просыпаться в 7 утра на работу – это настоящее мучение. Зато проснуться в 3 часа ночи на рыбалочку – это и есть счастье. Поймал золотую рыбку, рассказал ей о своих желаниях. Она внимательно выслушала и сказала: «Пожарь меня». Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он набухается.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ё-моё, плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, по ходу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: Шутить изволите.
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка,

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».

0: 11.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер, а водочный.

0: за горизонт, конечно, не собираемся плыть, друзья, но буквально через несколько минут приплывем к шутке Николая Фоменко, которая прозвучит в нашем часе. И, конечно, кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» я позвоню. Спрошу, какая шутка прозвучала только что, и в случае верного ответа отдам 3000 рублей и отправлю в суперфинал. Поэтому, если вы с нами, будьте, пожалуйста, внимательны. В микрофоне Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Впереди у нас с вами Задорнов. Да, послушаем мы с вами монолог. Также услышим Игоря Мухича в рубрике «Реалити криминалити». В веселом чате передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Также в середине часа послушаем цитаты Джейсона Стэтхэма, а прямо сейчас тот самый Биг Стендап. Ну а все это напомню, юмор-фам, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
2: Народ, всем привет. Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги, викинги сплошные, бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее. Просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят. Такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля, и вот Гуля, вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Лучший способ рассказать детям о налогах – съесть 13% их мороженого.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая шутка Николая Фоменко может нашим участникам принести 3000 рублей через несколько минут, место в суперфинале и даже автомобиль под Новый год. Да, но это уже в суперфинале, конечно, будет решаться, но так или иначе, чтобы попасть в суперфинал, необходимо будет ее кому-то назвать. Вообще расскажу о правилах. Да, друзья, это автомобиль за улыбку. Здесь вы можете выиграть новенький автомобиль. Загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки, ждете, когда мы вам позвоним, ну а после называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистам, и все, возможно, под Новый год отдадим вам автомобиль. Все, предельно просто, поэтому предлагаю переходить уже к игре, и я говорю лобазер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Будем звонить Дмитрию в Самару. Самара, городок-то. Ой, все, я уже захотела спеть песню эту популярную. Ладно, все, Дмитрий, я сейчас не буду петь, буду звонить вам. Набирай ваш номер, пожалуйста, возьмите трубку. Так, номер набран. Уважаемый Дмитрий из Самары, в кепочке, значит, на фотографии он в автомобиле. Алло. О, Дмитрий, здравствуйте, как вы быстро взяли трубку. Это Юмор ФМ вас беспокоит, а суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в Самару дозвонились, правильно, Дмитрию?
3: Вы говорите с секретарем, дело важное.
2: Ага, спасибо большое. Дозвонились, конечно. Голосовой помощник взял вместо Дмитрия, а я уже так обрадовалась. Думаю, ну все, у нас сейчас как будет суперфиналист из Самары. Ну не сегодня. Дмитрий, в любом случае, если вы меня слышите, я вас оставляю в нашем улыбазере. Возможно, автоответчик тоже вам все это передаст. Конечно, что я ему наговорила. И да, по правилам нашей игры, все участники, которым мы не дозвонились или которые неправильно назвали шутку с первого раза, они остаются в улыбазере, и мы можем им позвонить еще раз. Так что, возможно, улыбазер решит выбрать фотографию Дмитрия, и мы действительно с ним еще раз свяжемся. Ну а пока предлагаю всем вступить в игру прямо сейчас на сайте веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ и не упустить возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже в этом году. Ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбазер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копыта.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Топ-5 покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
10: А выбрать нужно только одну?
11: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

Шутки, приветы, поздравления. Все здесь, в нашем веселом чате. В самом веселом чате, который только есть на планете Земля, друзья. Хотите присоединиться? Уверена, что да, поэтому записывайте номер плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Из Самарской области есть такое сообщение. Всем доброго дня. Можно передать привет моей маме. Я ее очень сильно люблю. Это СМС-сообщением пришло. Пожалуйста, когда вы пишете СМС-ки, подписывайтесь, потому что я могу лишь увидеть ваш номер. И все. А не знаю даже, как вас зовут и как же я передам привет. Значит, есть еще сообщение от Екатерины, которая желает хорошего дня абсолютно всем слушателям Юмор ФМ. За это вам отдельное спасибо. Людмила, город Орел, желает хорошего настроения всем. Оксана передает привет Микрюкову Михаилу, желает ему классного дня. Также есть от Анастасии привет для любимой Ольги. Коллегушка, не скучай, не грусти, совсем скоро я вернусь из отпуска, и мы с тобой хорошо проведем время. О как! Так, дальше есть сообщение от Степана, который передает привет своему другу Кириллу, желает, чтобы все у него сегодня получилось. И Владимир желает Юлечке быть такой же прекрасной, чудесной, расцветающий, любимый и, конечно же, любить. Этого, кстати, я желаю абсолютно каждому. Друзья, продолжайте присылать приветы, шутки, поздравления. Веселый чат ровно через час снова будет здесь, в эфире Юмор ФМ. Ну, а пока вы ждете, послушаем реалити-криминалити через несколько минут, а в финале этого часа Задорнов ни в коем случае не пропустите.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Хоть я и являюсь зачинщиком пьяной драки в кафе «Одуванчик», но прошу в качестве смягчающего обстоятельства учесть тот факт, что в это время я был абсолютно трезв. И сейчас, пиша эту записку, я тоже абсолютно трезв. Задержанный продавец Иванов ударил пенсионера Петрова куском мяса по лицу, в результате чего вырвал изо рта пенсионера глубоко застрявшие в мясе искусственные челюсти. Пострадавший бросил в меня топор. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего в ногу. Приношу свои искренние извинения за причинение физического и морального вреда полицейским Копытину А.Е., Сладкову Г.К. и непомнящих В.В. Особенно мне неудобно перед Сладковым Г.К., окунутым мною вниз головой в люк городской канализации. Прошу принять во внимание то обстоятельство, что я был нетрезв по случаю 8 марта и обладаю званием мастера спорта по греко-римской борьбе.
4: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью до плюс 13.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард»

0: лидер продаж Хавейл по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров Хавейл Сити за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нюансы русского языка. «Не надо меня уговаривать» означает «нет, меня не надо уговаривать». Обеими руками «за».

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбито в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала. Страшная травма была. Я через 3 месяца только... Там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, я не чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Я такой. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: вами продолжаем рабочий четверг, но где-то он уже стремительно близится к своему завершению логическому, и уже где-то приближается вечер приятный, сладкий, ну а в столице нашей время движется только к обеду. В любом случае, сколько бы ни показывали ваши часы, самое время улыбнуться, посмеяться, и тем более здесь у нас на Юмор-ФМ есть над чем хохотать. Например, анекдоты Игоря Маменко непременно порадуют нас в финале этого часа. Будет проект «Лига городов», ну а там самые смешные миниатюры, наша фирменная, любимая всеми не реклама. Это как реклама, только очень и очень смешная. Но в ближайшие секунды народная рубрика «Однажды в России». Меня зовут Яся Пугачева, это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
2: Ладно, все, похихикали. Ладно, я пошел работать туда. У меня там еще...
3: Не-не-не, подожди. У меня есть важная информация для тебя. Я же не просто так тебя приносил. Смотри, короче, меня в Москву переводят.
2: Да ладно, серьезно?
3: Да, повышение, наконец-то.
2: Поздравляю. Ну, ты заслужил, реально.
3: Зарплата будет в 16 раз больше. Да, дождался. И наш филиал остается без начальника. Я вот подумал, ты как самый мой близкий человечек, мой зам, самый преданный, самый внимательный, самый лучший сотрудник.
2: Друг, в конце концов.
3: Ну, да. Поэтому именно ты поможешь мне выбрать, кто будет начальником после меня.
4: То есть помочь тебе выбрать из тех, с кем мы сейчас на одном уровне, и кто будет мной потом командовать, что ли?
3: Ну, да. Че, как тебе, вот, Стогненко, кандидатура, нормальный?
4: Ну, если тебе нужен начальник на пару месяцев, то нормальная кандидатура, почему нет?
3: В смысле на пару месяцев, почему?
4: Ну, он же алкаш. Алкоголик конченый, посмотри на него, морда, у него вздулась морда, смотри. По нему даже видно же, что он, ну, вчера его как ковер домой запинали и все.
3: Тогда получается только один вариант, да? Че, Ольга Санна, да? Она опытный сотрудник, она, ну, давно работает, с самого начала основания фирмы. Ей можно доверять. Че, думаешь, справится? А, Ербол, ну мне важно твое мнение.
4: Если будет ходить на работу, справится, наверное, еще.
3: В смысле, если будет ходить?
4: Ну, смотри, она вот 5 лет в нашей конторе работает. Mm-hmm. И из этих 5 лет она 4 раза в декрете была. Сейчас ты ее директором сделаешь, она, не знаю, она по этому случаю на радостях, я не знаю, он залетит.
3: Да елки-палки, что ж такое? Блин, спасибо, вот я не знаю эти все тонкости внутри коллектива.
4: Так а я же просто живу здесь, живу.
3: Вот поэтому ты мне и нужен. Ну что, тогда получается на тебе.
4: Давай, конечно, спасибо большое.
3: Все документы, ключи от сейфа, печать. Неси Равдину, пускай подписывает. Получается, он будет начальник. Ну, он же нормальный сотрудник, но он не пьет, вроде не беременный. Блин, с ним что не так? Он опрятный.
4: Ну, да, нормальный, опрятный. Он такой, весь такой приветливый, такой хороший, такой. Не человек, а пушной зверек с пузиком, блин. Когда в офисе остается один,
3: так.
4: Берет, надевает на себя кружевной пеньюар.
3: И что?
4: Берет твою фотографию.
3: Мою фотографию? И что?
4: Ну вот смотрит тебе в глаза на этой фотографии.
3: И что?
4: Ну и начинает... Я не могу даже сказать себе.
3: Ой, все, Ербол, ну уже же сочиняешь. Ну сочиняешь.
2: Да? А где тогда твоя фотография?
3: Где моя фотография? Вот моя... Где моя фотография?
2: Где твоя фотография? Где?
3: Здесь
2: вот это,
3: он.
2: Где ты с рыбой и с оленем, с рыбоохотой. Где твоя фотография?
3: Вот здесь была всегда.
2: Вот и все. А я знаю, где она. Я знаю. В сейфе у него, с документами.
3: Блин, это кто у нас там подняли кадров работать? Слепой, шизанутый идиот, что ли? А кого подобрал? Идиотов одних. И что, получается, все, отделение без начальника, что ли?
4: За ними глаз да глаз. Как? Ну, есть же варианты.
3: Какие варианты?
2: Вот же стоит перед тобой вариант! Ты что, блин, не видишь, что ли? Иди твою голову, блин! Вот я 12 лет на тебя пашу, я здесь все знаю. Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
3: Ты?
2: Задолбал. Тупой, блин, ни одного намека не понимаешь. Сижу тут перед тобой, блин, как этот.
3: Да?
2: Сам, блин, следи за своим филиалом. Идиот, блин. Ербол!
3: Ербол, ну ты...
4: Я увольняюсь нахрен, понятно?
3: Куда и ты увольняешься?
4: Загнется твой филиал.
3: Вот и... из-за этого увольняешься?
4: Пошел ты...
3: Алло, Леночка, сдай ей билеты Ербола. Он со мной в Москву не полетит, оказывается. Не знаю, что ты психанул, уволился.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: FM. Шутки.
1: Если ваша девушка перестала делать эпиляцию, значит, у нее, кроме вас, никого нет.
0: И

0: мы здесь на Юмор ФМ не только споем, а еще и пошутим, а еще и приветы ваш передадим в веселом чате. Возможно, радовать друг друга теплыми добрыми словами. Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер. Номер будет един плюс 7-915-03-03-567. Озвучу все это буквально минут так через 10, а то и 15. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, чтобы смеялись от души, нашу Лигу городов, но прямо сейчас фирменная, любимая всеми не реклама.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Овчевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Сизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикоастизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потери стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артикоастизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артикоастизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
1: Политическая нереклама.
7: Замучили плохие дороги?
8: Опять задержали зарплату?
7: В школе требуют сдать на шторы?
9: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
10: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
11: Что-то верится с трудом.
10: И напрасно. Поверь в Надувалова.
9: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
10: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
11: Да уж, Амфибрахий не подведет.
9: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
12: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
13: Автохамы паркуются прямо на газоне?
14: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
15: Не держите в себе эту ценную информацию.
16: Сообщите ее куда следует.
15: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
17: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
18: А, простите, кому и куда?
17: В том-то и фишка.
19: Приложение само разберется, кому и куда.
17: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
18: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
15: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
17: Для граждан с активной жизненной позицией.
15: Скачайте бесплатно на сайте «Не молчи, но стучи».

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

ваши сообщения, привет, поздравления, шутки. Все это смело принимаем в наш веселый чат. Номер телефона для ваших посланий 1+7 915 03 03 567. Выбирайте мессенджер, который вам нравится, и отправляйте теплые добрые слова. Передаю привет папе и брату, который сейчас строит дом на даче, написала Ирина. Неизвестно, как зовут папу с братом, но в любом случае им пламенный огромнейший привет. Еще есть сообщение от Александра из Бобруйска. Передайте привет моей любимой жене Марьяне и дочке Иринке. Я их очень люблю. Да, пламенный привет, да еще и хорошего четверга. Привет Елене Харламовой, милая, слушай радио Юмор ФМ. Все будет замурчательно. Ну, замечательно, написал Николай Казак. Ну, естественно, не только замечательно, а еще и весело, и классно, и очень-очень смешно. А всем привет от Ольги из города Черкесска. И вам, Ольга, ответный пламенный привет. Ну и вы тоже, кстати, можете брать привет, пример с тех, кто приветы уже передал, и радовать своих близких и родных сообщениями с помощью веселого чата на Юмор ФМ. Просто пишите нам в любой мессенджер +7 915 03 03 567. Ну а пока вы текст набираете, мы будем шутить. И сделаем это очень хорошо, потому что анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа непременно рассмешат каждого из вас. Ну а чуть раньше проект «Лига городов», ну а там самые лучшие миниатюры.

0: секция Москва.
1: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
2: Встали! Вы все бревно!
3: Мы все бревно!
2: Здесь вам не дом культуры, понт мне в зад! Здесь из таких балерасов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро. Как ты, щелкунище, шаг из строя. Как прошел отпуск, щенок?
4: Отлично, прима-балерина.
2: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
4: Но это же плохая новость.
2: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
4: Но я Саша.
2: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
4: Но я очень старался.
2: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
4: 139 раз.
2: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи. Москва».
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ждает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
4: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
4: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
4: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я.
6: А вот...
4: Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
4: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
6: Дима, я такая предсказуемая.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов.

0: Эсов мясной гурман.
1: Мясной гурман.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 5503-21.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Постоянные покупатели все для рыбалки, знакомые друг с другом, также и по клубу анонимных алкоголиков.

0: Анекдоты Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, чемпион по апперкоту. Рухнул, как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт?
3: Ночь, муж, жена в постели лежат, жена игриво говорит: милый, я готова понести наказание, делай со мной что хочешь. Муж сонным голосом говорит: что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: и танцую.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: В Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Когда у тебя отличное настроение, говорят, чувствую себя на $1 000 000. Так вот, я сегодня чувствую себя примерно на 5 рублей.

0: здесь на Юмор ФМ задаем немножечко другие вопросы. Мы просим повторять шутки Николая Фоменко. За правильный ответ вручаем 3000 рублей. Пропускаем суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а в финале, согласно названию, дарим возможность выиграть новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Заходите, регистрируйтесь, нажимая на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль. А еще прибавляйте громкость. У нас здесь много поводов для ваших улыбок. Монолог Михаила Жванецкого появится в финале этого часа. Анекдоты самого лучшего Дэна непременно рассмешат каждого из нас. Сатья будет с юмором отвечать на очень хороший вопрос. Ну а прямо сейчас любимая народная игра – тот самый КВН. Меня зовут Ясь Пугачева. Это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Парма», город Пермь.
3: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон – куплетист-народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48-го размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен, для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет, да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у него микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Но что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой, иди сюда, мое солнышко, обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да.
3: Вот так-то, да не так. Родите, я отберу, тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Star FM представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич.
1: Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
0: И даже Васисуалий Лоханкин.
1: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошего менеджера проектов легко узнать по цвету волос. Они должны быть седыми.

ваше сообщение, приветы, поздравления, признания, шутки, все в нашем веселом чате. Плюс 7-915-0303-567, это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Привет Надюшке из Кисловодска. Пусть поправляется, не болеет, не горюет, все будет отлично. С приветом из Красноярска Юлия написала, прекрасная Надюшка, выздоравливайте скорее. Ну, просто прибавьте юмор ФМ, посмейтесь вместе с нами, и здоровье намного крепче станет, даже очень быстро. Дочь моя, крокозябричек, привет. Пусть у тебя все складывается хорошо, я тебя очень люблю и скучаю, но скоро приеду. Также передаю привет моей любимке Юле, дочи Яне, зятем Ильей, внукам Арсению и Есении. Я вас очень люблю. Прекраснейшее сообщение. Еще Сергей отправил нам такое на поздравление. Меня зовут Сергей, я из Семилук, Воронежской области. Хочу поздравить дорогую маму Елену с 44-летием. С днем рождения. Прекрасная Елена, прекрасный возраст. Пусть в вашей жизни будет много счастья, здоровья, путешествий, исполнения всех ваших желаний. Ну и смех, конечно, а он есть здесь у нас на Юмор-ФМ. Так что смеемся вместе. В финале этого часа веселить будет Михаил Жванецкий. Своим легендарным монологом чуть раньше анекдотами порадует самый лучший Дэн. Ну а ваши приветы и поздравления будут звучать весь следующий час в Юморе на заказ. Пишите плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа». «Ну так». «А та полная брюнетка?» «Любовница главного бухгалтера». «Ну понятно». «А в желтом платье вот это в цветочек?» «Любовница начальника отдела». «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница». Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!» Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга. Чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке. «Мойша, куда вы так бежите?»
3: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
2: «Так вы же живете в другую сторону».
3: «Нет, туда я уже не донесу».
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?» «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
3: «Ну, я хочу скромно».
2: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
3: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
12: Акция действует до конца августа.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
16: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После недельной голодовки льву пришлось признать, что царь зверей — сторож зоопарка.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Фу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высокоподнятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 14.00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Закон жанра. Если в индийском кино на стене висит ружье, то оно непременно споет и станцует.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Вот так вот легко и просто, шутя, смеясь и пританцовывая, мы вместе с вами начинаем целый час передавать привет и поздравления, и радовать друг друга теплыми добрыми словами, а может быть даже признаниями или очень интересными предложениями. Все это смело отправляйте нам на единый номер плюс 7 915 0303 567. Вы пишете в любой мессенджер, мы получаем ваше послание и озвучиваем на всю страну. Кстати, в этом часе радовать вас вашими же сообщениями буду я, Яся Богачева. Ну и прямо сейчас начнем с юмора. Кстати, именно юмор вы можете заказать вместе с вашим приветом. Сейчас шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.

0: шутки, песни, плюс все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежду представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
0: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Сейчас следующая очередь.
3: Следующая твоя.
1: Моя?
3: Да.
1: Много времени вашего не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
3: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
3: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась. Из тех самых далеких и славных времен кочевала со мной из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
3: Виталий, ваша очередь.
0: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в элечку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
3: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
3: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что так. Шутки, песни,
3: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно. Шутки,
2: песни, плюс! На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А между тем, написать в наш веселый чат – это самый простой способ порадовать друг друга, близких, любимых, дорогих людей, коллег, может быть, приветом, поздравлением, признанием, ну или заказом юмора. На то он юмор на заказ, что мы исполняем ваши юмористические просьбы. Ну и, конечно же, озвучиваем сообщения. Например, такие. Меня зовут Инга. Хочу передать привет девочкам-коллегам. Привет огромный, пожалуйста. Готов, передан. А еще один привет улетает отделу продаж, в частности, руководителю Алене Викторовне. Отличного им дня и успехов с поставками. А еще есть сообщение короткое, лаконичное, максимально простое, но уверенно очень приятное. Алексей его написал. Привет всему Новосибирску. Все готово. Новосибирск вам пламенный и от всей команды Юмор-ФМ. А всем хорошего дня. Желаю передать, пожалуйста, привет и пожелания хорошего дня Маше Ходяковой из Челябинской области. Сообщение, к сожалению, без подписи, но уверена, что Маша его поймала и поняла, кто его отправил. Еще один привет улетает дяде Сереже и брату Павлу. Сейчас они строят шикарный дом на нашей даче, написала Евлалия. Да, пусть эта стройка будет легкой, веселой, позитивной, а самое главное, качественной. Ну и давайте еще один привет, например, такой. Большой привет Ерохиной Елене и сынульке Мезенцеву Александру. Я вас люблю, папа Андрей, написал. Еще больше ваших приветов уже очень-очень скоро. Просто пишите плюс 7 915 0303 567 и теплые добрые слова. Ну и, конечно же, поздравляйте друг друга с праздниками. А если вы не знаете, какие сегодня праздники, я с удовольствием расскажу. Например, чудесное событие. Сегодня Всемирный день оленя. Мне кажется, это нужно отпраздновать. День рождения Чебурашки, между прочим. Можно поздравить с днем рождения букваря предстоящих первоклассниках. Еще день кукурузы или день мыльных шкатулок. Но мне очень нравится сегодня Всемирный день комара. Давайте не ставить репелленты и вместе с ними танцевать и смеяться.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
2: Артем, 4 года. Подходит Тёма к маме и просит гаечный ключ на 10. Мама спрашивает: «Тёма, зачем тебе ключ?» Тёма отвечает: «Во дворе стоит папин мотоцикл, и мне кажется, там нужно что-то открутить». Миша, 5 лет. Говорит: «Я не буду жениться. Вдруг мне на кольцо не хватит, и еще на колено надо вставать». Из школьных сочинений Настеньки. В комнате громко тикали солнечные часы. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.
0: Угарный папа!
2: Дядя привез племяннице Олесе гору вкусных конфет. Олеся ест довольная. И тут дядя спросил: «Дай одну попробовать?» «Не дам». «Ну ты и жадина». «Олеся, лучше быть жадиной, чем попрошайкой». Ариша, 4 года. Мама приготовила тесто для блинов, но они не получаются. Мама расстроилась, думает, что делать. Ариша спрашивает: «Мама, что случилось?» «Блины не пропекаются». «Ну ничего страшного, не переживай. Но ты останешься без блинов». Ариша: «А вот это уже страшно». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Программа.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
0: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru 12+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.
2: Вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим.

0: Поздравление, признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И пока на этот нехитрый номер вы отправляете свои сообщения, как сказал диктор, привет и поздравления, и признание, я расскажу вот о чем. На правах рекламы: Москва, 22-23 августа в Измайловском парке пройдет фестиваль «Четыре лапы». Праздник для всех любителей животных. В программе увлекательные конкурсы, выступления артистов, интерактивы от наших любимых шутки-шоу и очень много классных эмоций. Вход свободный, ждем всех. Фестиваль для всех возрастов. Пожалуйста, вот теперь еще и привет ваши. Передайте привет моей подруге Юлии из Красноярска. Она очень хорошая девочка, добрая, отзывчивая, позитивная. Желаю ей всего самого лучшего, написала Надежда. Прекрасная Юлия из Красноярска, вам пламенный привет. Пусть в вашей жизни все будет самым счастливым и веселым образом. Еще один привет улетает дедушке Гере от Елисея Гундяева. Тоже готова, передана. Привет, Юмор ФМ. Передаю привет своей любимой семье, мужу Радику, дочке Карине. Едем к любимой бабушке Фариде на день рождения. Желаем богатырского ей здоровья и долгих лет жизни. Очень любим и ценим. От Лилии из Челябинска. Прекрасная бабушка Фарида, вас вашим праздником. Пусть в вашей жизни будет все, что вы захотите. А самое главное, близкие и любимые люди рядом как можно чаще. Ну и веселье пусть тоже будет. Вот, например, Ольга из Саратова заказала нам рубрику «Однажды в России», а мы ее с удовольствием исполним. Пожалуйста.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты... Когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
5: Руки убрал, я сказал!
6: Стоять!
5: Убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты, швейцарская обслуга, тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время об башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
6: Ну, такая здесь стоимость!
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да обкакачки очень сильно нравятся в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас... В большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
6: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
6: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
3: Угу.
6: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте, теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: рассказ.
1: Продолжаем озвучивать ваши сообщения. Их здесь столько. В общем, постараюсь озвучить все, что успею. Привет, передайте, пожалуйста, моей любимой доченьке Анастасии, любимому мужчине Вячеславу. Мы едем в Сочи, в Краснодар и слушаем Юмор ФМ. Классные песни, я подпеваю, спасибо. А еще и шутки у нас тоже классные. Так что и смейтесь тоже вместе с нами. Геннадий из Москвы сообщение. Поздравляю всех с днем рождения Чебурашки. Книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где он впервые появился, сегодня 60 лет. Между прочим, с праздником всех. А еще у нас есть сообщение из Воронежа. Передайте огромный привет и массу наилучших пожеланий моей сестре Зябкиной Людмиле, а еще Трусовой Ольге. Они сейчас отдыхают на море. Девочки, я хочу к вам, написала с уважением Елена Коваленко. Девчата, скорее забирайте свою Елену. Елен, бросайте все свои работы или одну единственную неповторимую. В общем, все бросайте и присоединяйтесь к девчонкам. Отдыхать в женской компании на море – это особое удовольствие, между прочим. Еще один большой привет от солнечной Чуваши. Улетает самому веселому радио Юмор-ФМ. Всем добра и здоровья, написала Алена из Чебоксара. Ален, вам тоже большой пламенный привет. Пусть в вашей жизни будет очень много смеха, очень много песен, очень много танцев и вообще очень много всего самого доброго и веселого. Ну и, конечно, очень много шуток. Например, шуток Николая Фоменко. Сейчас прям подборка шуток про синоптиков. Ну, а пока мы будем смеяться, вы пишите +7 915 0303 567. Любой мессенджер.
0: Фоменко. 5 шуток про синоптиков.
2: Жена синоптика верит мужу максимум на 2 дня вперед. Хорошенькая ведущая прогноза погоды даже летом несет пургу.
3: Как определить, облако над тобой или туча? Элементарно! Облака – это белогривые лошадки, а тучи, ну, а тучи – как люди.
4: Коротко о погоде. Легкий бриз сдувает лицо с черепа.

0: и осадки.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Очень быстро пролетел час, очень быстро пролетел наш прекрасный юмор на заказ. Еще одна порция ваших приветов, поздравлений в рамках этой программы. Ну а дальше будем друг друга поздравлять и радовать теплыми добрыми словами уже в веселом часе. Так что продолжайте писать, номер все равно един, плюс 7 915 0303 567. Что есть к этой секунде? Поздравляю всю нашу смену с днем комара, написал Петр РС. Всем доброго дня, меня зовут Инга, хочу передать привет девочкам-коллегам Оксане, Елене, Наталье, Юле, Надежде. И привет этот будет огромный. А еще у меня 22-го день рождения. Ну, заранее не поздравляют. А подготовки вам очень даже веселые и в компании Юмор-ФМ. Ну и, конечно же, в компании ваших прекрасных девчонок. Людмила из Тимашевска передает привет всему Краснодарскому краю. Он стал моей второй родиной, пишет она. А еще передаю привет в Чечню, а именно в город Грозный. Это моя первая родина. Я там родилась и выросла. Желаю всем мирного неба над головой. И пусть все будут живы и здоровы. Пусть так и будет, естественно. Мы все этого очень хотим. Привет, Анастасии. Желаю вам хорошего настроения, написала Оля. И еще один большой привет улетает коллегам Лидии Петровне, Ольге Арнольдовне. Девочки, не скучаем. Еще немного и домой. Сообщение прилетело к нам из Жигулевска. Так что, девчат, давайте собираемся, работаем и делаем это весело и в компании Юмор-ФМ. А здесь у нас рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Гражданин фуражки с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте! Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно, смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт. А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у участника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», – сказал председатель. «Здоров, председатель! Будем знакомы, сын лейтенант Шмидта». «Кто?» – спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенант Шмидта», – повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» – закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» – воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: столичных в 15.00. Доброго дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Понял, что у нас слишком большая разница в возрасте, когда она показала мне свои фото в младенчестве. А они цветные.

0: Давайте так говорить. Заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и загружайте свою позитивную фотографию. Просто улыбнитесь и выиграйте новенькую машину. Все очень легко и просто здесь у нас на Юмор-ФМ. И, кстати, очень скоро начнется еще один игровой эпизод. Очень скоро улыбайзер выберет счастливчика, которому мы позвоним и попросим шутку повторить. За правильный ответ в моменте 3000 рублей вручим и отправим в суперфинал. Но в суперфинале подарим возможность выиграть ту самую новую машину. В общем, все легко и просто, и очень-очень весело здесь у нас. А что из веселого? А из веселого монолог Михаила Задорнова. Рубрика «Гол, ой, штанга». Там будут комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. Будет Джейсон Стэтхэм в этом часе озвучивать свои цитаты. Ну и, конечно, порадует истории Макс Евдокимов. Это «Биг стендап». Меня зовут Яся Богачева. Это «Юмор ФМ», «Шутки», «Песни», «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
2: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать, да. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте. А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделал. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
1: Это «Большой стендап»

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: говорит мой психиатр, когда ты один, это нормально. Плохо, когда тебя два.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ, а это значит, начался очередной игровой эпизод нашей любимой автомобильной игры. Да-да-да, очень скоро кто-то из вас может получить шанс выиграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал, ну а в суперфинале побороться за новенькую машину. Все очень легко и просто, нужно быть только выбранным улыбайзером, но до этого загрузить фотографии на сайт веселаярадио.ру. Если вы этого еще не сделали, срочно заходите на сайт Юмор ФМ и делитесь своей позитивной фотографией. Вашу улыбку должна увидеть вся страна. Ваша улыбка должна претендовать на новенький автомобиль. Ну а если вы уже радуете всю страну своей искренней очаровательной улыбкой, то все внимание на телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку!
2: Очень красивую, нежную, скромную улыбку выбрал наш улыбайзер Евгения из города Пермь. Именно этой красотке мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить шутку Николая Фоменко. Набран номер телефона Евгении в Пермь. Звоним, если я ошибаюсь, там плюс 2 часа, 17:17. Там можно загадать желание, между прочим. Оно непременно должно исполниться. И хочется верить, что прямо сейчас Евгения дотянется до телефона, возьмет трубку, скажет «Алло, здравствуйте, Юмор ФМ, шутка была такая». Повторит ее, заберет свои деньги, пройдет в суперфинал. Алло? Алло.
3: Ё-моё, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения из Перми. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает вся страна.
3: Да, я, к сожалению, не слушала шутку.
2: Как так, Евгения? Ну что это такое? Мы звоним вам, вас улыбайзер выбрал. У вас очаровательная, нежная, скромная улыбка на фотографии. А сейчас вот такая веселая-веселая. Но немножко растерянная.
3: Да.
2: Евгений, но ничего страшного. Смотрите, ваша фотография в любом случае остается в нашем улыбайзере. Она продолжит участие, и вы еще получите шанс быть выбранной улыбайзером. Вдруг в следующий раз вы сможете повторить шутку. Угу.
3: Спасибо.
2: Евгения, но вы не отчаивайтесь. В любом случае, такой шанс бывал у других людей тоже, и они воспользовались ими, и попадали таким образом в суперфинал. А еще приглашайте своих близких, друзей, знакомых в нашу суперигру. Может быть, они вам там смс-очкой потом будут писать свои шуточки. Но не свои, а те, которые звучали несколько секунд назад. Договорились?
3: Хорошо.
2: Вам хорошего настроения, классного четверга, легкого завершения рабочего дня. Ну а всем остальным хочу напомнить, легко и просто попасть в суперфинал нашей суперигры. Нужно всего лишь навсего повторить шутку Николая Фоменко, когда мы вам позвоним. Ну и в этом деле желаю вам удачи. А сама запускаю улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте Юмор ФМ и радовать всю страну. Ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гири не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Тбанк.ру. АО Тбанк.
11: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Ваше сообщение, привет и поздравления, веселая история, пожалуйста, все это смело отправляйте нам в веселый чат. Номер един для любого мессенджера, плюс 7-915-03-03-567. Привет вам из Курска. Передайте привет коллегам, экономистам и финансистам из ГРР. Слушаем вас постоянно. Всем отличного настроения и здоровья. Виталий отправил такое сообщение. Хочу передать большой привет сестренке Оксане Филимоновой. Скучаю, где-то потеряла сестренка. Мне плохо без тебя здесь в интернете, написала Кристина из Краснодарского края. Ну, во-первых, просто прибавляйте громкость и смейтесь вместе с нами. А во-вторых, Оксана Филимоновна, скорее отвечайте своей сестренке. Большой привет Максиму. Видное, не ругайся. Делаю ремонт и консервацию. Лея написала Максим. Не ругайтесь, а присоединяйтесь и помогайте Лее скорее. Прошу вас передать привет самой лучшей девушке на свете, Петриковой Алене из солнечного города Мариуполь. Алена, это самая лучшая, самая красивая и самая обворожительная девушка в мире. Иван из Ростова-на-Дону отправил такое сообщение. Алена, ну вы сегодня счастливица. Просто отвечайте Ивану, если он рядышком, скорее его обнимайте. А мы пока будем шутить. Монолог Михаила Задорнова в финале этого часа. Рубрика «Гол, ой, штанга» чуть раньше. С вами будем смеяться над комментаторскими ляпами. Веселый чат вернется через час. А вы пока пишите. Плюс 7-915-03-03-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Да, сегодня «Спартак» забил столько же мячей, сколько и «Ахмат». Ни одного. Мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

Хоменко на Юмор ФМ. Жители Великого Новгорода чтят древние традиции. Там в подворотне до сих пор можно получить палец и по челу.

0: я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет. Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползает на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете, как: дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть на улице. Подошли, говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. Приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 16:00 в Москве. Веселого четверга.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Самые трагические расставания всегда происходят по утрам. Например, расставание с подушкой.

0: нам мало-мало-мало ваших улыбок. Хочется, чтобы вы улыбались как можно чаще и улыбками своими делились и с окружающими, и с нами на сайте веселаярадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль» и загружайте свои веселые позитивные фотографии. Так вы станете нашим участником прекрасной суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а если зайдете в наш веселый чат, то отправите сообщение своим близким и любимым так, чтобы оно прозвучало на всю страну. Номер 1+7 915 03 03 567. А если прибавите громкость, то улыбка на вашем лице расплывет сама собой, потому что у нас здесь очень много смешного. Анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», фирменная не реклама, которая ничего не продает, а только веселит. Ну и, конечно же, любимая народная рубрика «Однажды в России». Меня зовут Яся Богачева. Это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют в России. Лучше. Однажды в баре.
2: О, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
2: Ну, если туда будет огромная очередь... И, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну.
3: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну, че?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории
2: сцитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл теннис люблю.
3: Падл теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Газель, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья.
5: Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски,
6: вау.
5: Ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так, вот счет.
2: Да. Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
6: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя, вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300. Угу. 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
3: Ля Кремана, 3000.
2: Пошел ты, знаешь, куда, Валер?
1: Я молчу. Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
6: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы папа Карло был не плотником, а, скажем, слесарем-жестянщиком, Терминатор появился бы намного раньше.

0: если и вы мечтали, ну или просто хотели порадовать друг друга, близких, любимых, дорогих людей, коллег, можете передать привет в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер на единый номер +7 915 03 03 567. И в середине этого часа оно может прозвучать на всю страну. А еще в этом часе нас будут радовать анекдоты Игоря Маменко, рассмешит проект «Лига городов». Ну и, конечно, прямо сейчас прозвучит самая веселая наша нереклама.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да, и чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раздевание, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марь Степановна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степановне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марь Степановна».
3: Ну, купила. А дальше-то чё?
4: «Марь Степановна». Тормоз, который никогда не подведет.
5: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
6: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
7: Ой! Ай!
5: Жмет, давит, натирает.
7: Это просто сущее мучение.
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
8: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
8: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
8: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
9: Скоро на 125-м канале.
10: Группа муниципальных депутатов под руководством председателя комитета по спорту и туризму Дятлова таинственным образом исчезает с заседания по бюджету Криво-Пипецкого района.
11: Они только что были здесь. Видимо, что-то случилось.
10: В то же время и не менее таинственно исчезает и сам бюджет.
12: Черт побери, я вас спрашиваю, где наши деньги?
10: А ровно через 40 минут группа Дятлова в полном составе будет обнаружена в подмосковной Апрелевке. В элитной сауне «Клубничка». Более чем в 1000 километров от Криво-Пипецка. Без сознания и голыми.
13: Как они сюда попали? На чем? Ничего не понимаю.
14: Тайна перелета Дятлова. Разгадай главную мистическую загадку новейшей истории России.
15: И тут я увидела в небе 3 огромных огненных цилиндра.
14: Тайна перелета Дятлова. Смотрите только на 125-м канале.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

Время ваших сообщений, и приветы, и поздравления, и шутки. Все у нас есть. Все вы отправили в мессенджеры на единый номер +7 915 03 03 567. Привет, Юмор ФМ. Хочу передать привет самой себе. Сижу на нелюбимой работе и грущу. Зовут меня Ольга, я из Торжка. Ольга, срочно работу менять. Работа должна приносить удовольствие, но и деньги, конечно же, тоже. Передаю привет своей бабушке Ие Иннокентьевне. Копаем картошку и слушаем Юмор ФМ. Я ее очень люблю. Написала внучка Оля. Как прекрасно, когда внуки помогают бабушке и картошку копать, и за огородом ухаживать, да еще и в любви признаются. Алене из города Чебоксары, привет от самурая из города Новочебоксарск. Пожалуйста, готов, привет передан. Еще одно есть поздравление Светлану и Фатыка Сабировых с годовщиной их свадьбы. Желаем прожить в семейном благополучии очень-очень долго. Ваши Екатерина и Сергей из Катав-Ивановска. Прекрасные Светланы и Фатык, вас с вашим праздником. Много счастливых десятилетий вам вместе. Шутка в завершении веселого чата звучит так. Я сказал жене, что ей стоит принимать свои ошибки. И она меня обняла. Прекрасно. Шутите, продолжайте. И пишите привет и поздравления в наш веселый чат. +7 915 03 03 567. Денис Савельев через час озвучит ваше послание. В этом часе анекдоты Игоря Маменко. Ну и, конечно же, прекрасный проект «Лига городов». Все это для вас и вашего настроения. Веселый чат. Поделись.

0: вещайте. Команда «Эррор 404», Нижний Новгород.
1: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
5: Здравствуйте!
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наши...

0: Не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
1: Птичья зарплата.
0: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
1: Петь Синичкин.
0: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
3: Пока, большая птица!
2: Идемте.
0: Обидно, блин.
4: Команда Иван да Марья. Кострома.
5: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
6: Ну а я ей говорю, куда в первые классы без виниров? Ну засмеют же.
7: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
6: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
7: Согласна.
6: Да. А у вас сколько домработников?
7: 512.
6: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
7: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
6: О, это зачем?
7: Так трюфели вкусней.
6: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
7: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
6: О, вы даже запомнили?
7: А сейчас с нулевых считать легко.
6: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
7: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
6: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
7: Богатый.
6: Так скучно.
7: Скучновато.
6: Может, закажем дельфини икры?
7: Они вроде не мечут.
6: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
7: Ну, их вроде люди открывают.
6: Что за чушь? Тогда бы назывался людинарий.
4: На Юмор Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
4: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
14: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.
16: Она посмотрит мои

играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люди, одумайтесь. Москитная сетка на самом деле удерживает сытых комаров внутри помещения.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего. Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну, весь такой Рэмбо. Говорю, да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек. Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали «Мама!». И вот тут я испугался.
2: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик. Он ему говорит «Чай!».
3: «Нет, нет, нет, чай. Кофе, кофе. Нет, какова? Какова цель вашего визита в Эстонию?».
2: Из ресторана выходит две безги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф, свободен?». «Да». «Пошли потанцуем».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Включайте музыку
1: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Всем привет! В столице 5 вечера.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лето — время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.

0: вот я предлагаю отказаться от одиночества и провести этот вечер в компании лучших шуток и песен. У микрофона теперь Денис Савельев. Здравствуй, страна! Рабочие дела постепенно оставляем в стороне, ну и готовимся встречать пятницу. Надеюсь, планы на выходные вы уже составили. Надеюсь, что они, как всегда, грандиозные. Главное, берите Юмор ФМ с собой, и тогда точно ваши выходные пройдут на ура. Ну а что касается этого часа, впереди, как всегда, много всего интересного для вашего хорошего настроения. Совсем скоро услышим один из лучших монологов Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн», найдем ответы на многие семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором», ну и прямо сейчас послушаем тот самый КВН, любимую игру всей нашей страны. Это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Максимум», город Томск.
3: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
4: Рассказываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилось с Русью матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы, из альпийских гор зло спустилось.
5: Ой, сгустились тучи над понедельником.
4: И собрал чудотворец гус сборную, и явил Руси диво дивное, превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
5: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
4: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, босурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
5: И накрыла волна Русь матушку. Старый младцы, ты пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
4: Гуляла Русь, докуражилась!
3: Подождите, еще с испанцами играли?
4: Не играли.
3: Как не играли?
4: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.
6: Это звезды светили.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт! Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит, вот как-то так, когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже, ну пожалуйста, последний шанс, ну вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, ну пожалуйста, поехали со мной в номера, не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. Ты оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве? О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек, я хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Катя Лель.
1: Так-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет такой одноразовой вещи, которую русский человек не смог бы использовать повторно.

0: хотят.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Веселый чат на Юмор-ФМ. Ваши шутки, привет, поздравления и признания будут прямо сейчас. Пишите +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Елена передает привет всем девчонкам 373-го отдела. У нас, как всегда, все получится. Она, во всяком случае, в этом абсолютно уверена. Передаю всем привет из Брянской области. Мы приехали на дачу со своими родными, с мамой Верой, с крестной Валей, с дядей Сергеем, с сестрами Ульяной и Ириной, а также с братом Павлом и я, Евлалия. Вот такое прекрасное сообщение. Ну, отличного вам отдыха там, отдохните, наберите сил. И шутку вам успею рассказать, ей поделился Максим. Хороший человек – это как я. Только хороший. Друзья, в финале час послушаем один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера. Не пропустите.
3: Реклама спонсора.
1: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо.
3: «Ой, что же мне делать? Что же делать?»
2: – звонит мужу и говорит.
3: «Малыш, у меня тут колесо спустило».
2: «Целиком?»
3: «Не-не-не, только внизу».
2: Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит: «Доктор, здрасте. Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись: «Желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук». А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликера водочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский.

0: городе переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маринка на Юмор-ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает: девушка, она 15-я. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет. А это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перемедицинским. В 56-м году. Она: нет, нет, это отменено, вы продавец. Где? В каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием и дали подписку. За что? Она: не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Он: спасибо вам, 15-я, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? Она: сейчас. Маша, посмотри, у Крычука дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться. У вас и так хватает. Вам еще курс лечения. Но чего? Здесь сказано туберкулез. Но я здоров. Сказано кашель. И вам тут что-то положено. Что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете. А как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
7: теперь предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: в российской столице 6 вечера.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо, Изя, когда надо, Слава.

Группа «Пицца» только что напомнила нам о важности улыбки, ведь это не только приятно, но и полезно. Друзья, в этом году мы на Юмор-ФМ готовы подарить самый настоящий автомобиль за улыбку. Улыбнитесь прямо сейчас, загрузите фото на сайт веселоерадио.ру, и, возможно, именно вам достанется новый четырехколесный друг. Правила и подробности там же на сайте, участие бесплатное, так что ждем абсолютно всех. Ну а пока подсказка для тех, кто уже играет. Автомобильную шутку Фоменко можно поймать в этом часе. И смешного же впереди веселые истории жизни поэтов и писателей, которыми поделится Михаил Полицеймака. Николай Фоменко 5 раз пошутит про деньги, Гар Дмитриев расскажет детские приколы, которые вы ему присылаете. Ну и прямо сейчас шутки-песни от Стас Ярушина и Люси Чеботиной. У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Все это Юмор-ФМ, шутки-песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Rolling Stones, песня Angie. Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
3: Бомжи, бомжи заходят в аэроэкспресс. Бомжи, бомжи, я чуть на стенку не полез.
2: Тебя песня.
4: У меня очень красивая интерпретация.
2: Давай, давай.
4: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
0: На Юмор-ФМ.
2: Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Надо это, цыганский более тембр сделать.
3: Только на снегу. Только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
4: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
2: Давай.
4: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
2: Я представляю, человек сидит, завязывает.
4: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
0: На Юмор-ФМ.
2: Очень маленький Шуфутинский.
4: В каждом из нас живет маленький Шуфутинский.
5: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
4: И все?
2: Да.
4: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
2: По делу, да.
4: Ну что,
2: давай.
4: Едем дальше. Салют, Вера.
2: Знаешь песню?
4: Конечно, легендарная песня. Привет.

0: На вчера салют. Вера.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: выиграй автомобиль!
1: В детстве лечь спать было наказанием. А теперь мечта.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая шутка Николая Фоменко только что прозвучала. Смешная, правдивая и приносящая удачу. 3000 рублей можно прямо сейчас получить за ее повтор, отправиться в суперфинал нашей игры, ну а там запрыгнуть за руль нового и роскошного автомобиля, который станет вашим. Сайт веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою улыбчивую фотографию, это просто и абсолютно бесплатно. Ну а тем временем наш улыбазер уже разогнался, с огромной скоростью сейчас все ваши фотографии вращаются, но играть будем только с одним человеком. С каким? Давайте скорее узнаем. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Очаровательная, прекрасная фотография Полины из Гаврилова Посада нам выпала. Классная фотка, где-то в подсолнухах, на природе. Давайте ей позвоним. Вот, да, поехали. Набрали номер Полины. Еще раз повторю, звоним мы в Гаврилов Посад. Это Ивановская область. И гудки сразу идут, это приятно. 30 секунд засекаем, ну и ждем. Ждем, когда Полина подойдет к телефону, ответит на звонок, повторит шутку, заберет 3000 рублей и пополнит список суперфиналистов. Ну, мы во всяком случае ей именно этого желаем. А иначе зачем это все? Добрый вечер, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы с вами в прямом эфире. Это Полина из Гаврилова Посада. Все правильно?
3: Все правильно.
2: Полина, здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит ваш вечер?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Все хорошо. Колымлю после работы.
2: А, вот так. То есть рабочий вечер. Так это назовем.
3: Да.
2: А Юмор ФМ...
3: Именно так.
2: Угу. А Юмор ФМ сейчас слушаете параллельно? А? Юмор ФМ слушаете сейчас?
3: Нет.
2: Нет, не слушаете. Очень много дел, как я понимаю, да?
3: Да.
2: Я понял вас. Ну, тогда смотрите. Суперфинал мы вас сегодня не отправляем. 3000 тоже не отдаем, но зато ваша фотография остается в улыбайзере. Он может снова вас выбрать. И тогда, Полин, да, давайте договоримся, что в следующий раз, когда такое чудо случится, вы точно будете готовы. Ладно?
3: Очень надеюсь. Буду стараться.
2: Все, на том и договорились. Вам хорошего вечера. Привет всем-всем-всем. Оставайтесь с нами, включайте Юмор ФМ. Ну, а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Полина, загружайте свою улыбку. Это просто и абсолютно бесплатно. Уже в конце этого года кто-то из вас обязательно получит новый и роскошный автомобиль. Ну, а пока игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто

0: Ну а мы не только из Москвы сообщения принимаем, но и со всего света. Пишите в наш веселый чат. Привет и шутки, поздравления и признания ждем по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Выбирайте, как вам удобнее, пишите и не забывайте подписываться. И смешного, впереди веселые истории жизни поэтов и писателей, 5 шуток про деньги от Николая Фоменко. Ну а прямо сейчас много детских перлов. Ловите!
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
1: «Угарный папа».
2: 10-летнего Мишу спрашивает учительница. «Миша, а когда у тебя день рождения?» Миша говорит: «1 февраля». Учительница: «А какого года?» Миша невозмутимо: «Каждого года». Подруга мамы спрашивает 5-летнего Костю: «Костя, а ты когда вырастешь, женишься на мне?» Костя решительно: «Нет». «Это потому, что я буду старая и некрасивая?» «Нет, потому что папа сказал, что шубы дорогие». Из школьных сочинений Василия. Пример Стаханова имеет природное начало, так как каменный уголь – это природный ресурс. Природа всегда цветет и благоухает. И человек благоухает вместе с ней. Мальчик Маугли без труда стал деградировать и превращаться в животное. Обезьяна взяла палку и стала человеком. Человечество летает в космос. И все благодаря обезьяне с палкой.
1: Угарный папа.
2: Илье 3 года 7 месяцев. После ухода его подружки домой дедушка спросил: «Тебе понравилась девочка?» На что Илья ответил: «Бывает и лучше». У 5-летнего сына Вовки в садике есть лучшая подруга Маша. Дружат с ясельной группы. Как-то утром мама будит сына. Не реагирует. Мама стягивает одеяло и тихонько щекочет Вовину пятку. Вовка сквозь сон с улыбкой: «Ну, Маша». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй +7 915 0303567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня. 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.

Но на бульвар Рос я вас, конечно, не приглашаю, а вот веселый чат зову с большим удовольствием. Плюс 7-915-0303-567. Это единый номер для всех ваших сообщений. Приветы, шутки, поздравления, признания и самые теплые слова, как всегда, принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. В общем, выбирайте, куда вам удобнее всего написать, непосредственно пишите и не забывайте подписываться. Виктор из города Каменск-Шахтинский передает горячий привет своим одноклассникам школы номер 9, выпуск 90-й и 92-й год. Многих раскидало по разным городам: Новороссийск, Москва, Питер, Ростов, Батайск. Всем горячий привет, радости и веселья. Кто на работе, скорейшего окончания трудового дня, отпускникам хорошего отдыха. Далее передайте привет и поддержите юных футболистов, участвующих в международном детском турнире. Здесь отметились самые преданные фанаты команды, родители, бабушки и дедушки. Они желают победы в предстоящих матчах. К шуткам давайте перейдем. Вот такой Алена поделилась. С кем хорошая совместимость у льва? С Тимоном и Пумбой? Вот точнее, по-моему, и не скажешь. Роман передает огромный привет Наталье и Ане, с которыми работает на квартире у Светы. И пламенный привет абсолютно всем. Пусть день будет легким, а настроение отличным. Здесь отметилась Ирина. В финале этого часа ждем веселой истории жизни поэтов и писателей. Через пару минут ловим 5 шуток про деньги от Фоменко. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про деньги.
1: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании. Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги.

0: Дневная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского 88 и проспект Победы 5.
4: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я очень рад нашей новой встрече. Великие писатели прошлых лет умели сочинять великие истории. Но также умели и попадать в истории, иногда очень забавные. Несколько таких историй я приготовил для вас прямо сейчас. Приступим.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что в молодые годы писатель Андрей Битов порой вел себя агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И однажды он даже ударил поэта Андрея Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода, и Битова привлекли к товарищескому суду, где писатель толкнул просто историческую речь в свою защиту. Он сказал примерно следующее. «Товарищи, выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно, простите, ибо я не виноват». И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело. Ну и как было дело, поинтересовались судьи. А дело было так. Захожу я в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, мог ли я не дать ему по физиономии? Однажды известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк беседовал в Берлине с американской девушкой. Она спросила, почему он ни разу не был в США. Ремарк ответил, что знает по-английски всего несколько фраз, а именно «Здравствуйте», «Я люблю вас», «Простите меня», «Забудьте меня» и «Яичницу с ветчиной, пожалуйста». «Вот это да!» – вскрикнула американка. «Да с таким словарным запасом вы без проблем можете объехать США от штата Мэн до самой Калифорнии». Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружки в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя. Валентин Петрович терпеливо и подробно обсудил образ Вани с юной школьницей, став, так сказать, соавтором сочинения. Но в итоге за их совместную работу поставили 3 с минусом, с комментарием, что, создавая образ Вани, Катаев думал совсем о другом.
0: Шутить изволите.
1: Так-то, друзья, все писатели мира бессильны против школьного учителя по литературе с методичкой. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей расскажу вам уже очень скоро. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка...

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026.

0: 7 вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: И сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.

0: вот если уж и болеть, то своим любимым делом или человеком. И причем делать это, конечно же, в компании «Веселого радио». Под лучшие шутки и песни продолжаем вечер четверга. Отдельный привет тем, у кого уже пятница. Мы к ней пока только стремимся. У микрофона Денис Савельев. Всем отличного вечера, чтобы он получился таким, как вы этого хотите. В этом часе услышим монолог Михаила Задорнова, полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Где это сделаем правильно? В рубрике «Реалити Криминалити». Также дождемся самых брутальных цитат Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая: ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю: а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит: я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит: ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит: ты дебил, ты думаешь: ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа: ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще не явно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Но если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит: представляешь, мне написала Катя, пишет такая: «Привет! Как дела?» Я думаю: блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней сюда, типа: привет, там я, Дима, как дела? Она говорит: а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
3: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
2: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: Ты ж какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
6: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парная консультация у психолога. Это когда за твои деньги в твоем присутствии твоей жене объясняют, почему ты козел.

Интересный у меня возраст, непредсказуемый. То влюбиться хочется, то на пенсию. И пенсию.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по кругу.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления, признания и самые-самые теплые слова будут звучать на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, номер прежний, +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Привет другу Кириллу Давыдову из Москвы. Я рад, что когда-то жизнь нас свела. Вот такое прекрасное сообщение, под которым никто почему-то свою подпись как раз-таки не оставил. От Веры из Брянска далее. Привет всем слушателям Юмор-ФМ и пожелания хорошего дня. Вер, вам тоже в ответ пожелания самого прекрасного вечера. К шуткам давайте перейдем. Дмитрий вот такой с нами поделился. Может быть, диван — это беспроводная зарядка для человека? Ну, шутка хорошая. Во всяком случае, вот это многое бы объяснило, согласитесь. Передайте нашим любимым кумовьям Топильским, что мы их очень любим и уважаем. Также привет мужу Ивану и сыну Саше. Я их очень люблю. Здесь подписалась Наталья из Чехова и написала: «Спасибо, вы лучшие!» Вам тоже спасибо, вы тоже очень классные. Еще одно послание от Ольги из Самары. Она передает привет мужу Александру, желает ему удачного завершения дня и напоминает, что с нетерпением ждет его дома. И еще одну шутку успею рассказать. Привет всем, кто начал этот день с нотки раздражения. Под шуткой никто не подписался. Монолог Михаила Задорнова услышим в финале этого часа. Через пару минут рубрика «Реалити-криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл, плыл, плыл, плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша. Пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
1: А, хорошо.
0: И слышу, там чавкает кто. Причем смачно чавкает. Повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорит, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я жалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Чего спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих. Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел? Зависнув конкретно, потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал, потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: 8 вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ваш муж — это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: мы для вас приготовили еще больше лучших шуток и песен в новом часе, так что оставайтесь и продолжайте этот вечер в компании Веселого Радио. Надеюсь, свои рабочие дела вы давно отложили в сторону, выдохнули, теперь просто отдыхайте и настраивайтесь на пятницу. Она, собственно, уже завтра, и, честно говоря, мысль эта нас с вами очень греет. У микрофона Денис Савельев, всем огромный привет. Далее у нас с вами по плану много всего интересного. Любимый анекдот Игоря Маменко услышим ближе к финалу этого часа. Лига городов порадует своими лучшими миниатюрами. Ну, а не реклама, как всегда, рассмешит самыми смешными нерекламными роликами. А вот начнем мы с народного и всеми любимого шоу «Однажды в России». Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на дискотеке 90-х.
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
3: Не буду я ничего надевать, ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как то, Валер?
3: Ну оглянись, фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Ну что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
4: Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
4: Валерэнс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
2: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
2: Поняла?
5: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
2: Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо
2: блин.
4: Идти.
2: А
4: люди
2: драка, хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
5: Ну, а мы чё?
3: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоем на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы...
1: Однажды в России. 3 на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Что такое уйти по-русски? Долго прощаться, выпить весь алкоголь, остаться ночевать.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
4: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
5: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
4: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
5: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. «Шпындрик». Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
6: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
3: Как? Даже пуховичок для хомячка?
6: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнесла.

0: безуспешно?
1: Да, не понимаю, что не так, ведь я прекрасно пою.
0: Вот и причина. Вы слишком прекрасно поете.
2: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
1: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
2: О да, приходите на наши курсы и вас научат.
3: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
2: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
3: Петь

0: окончательно...
1: Простите. И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты — это прошлый век.
2: И я стану сверхновой суперзвездой?
3: Братья Аблязизовы стали...

0: Вас замучили приступы напрасной ревности?
1: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
0: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
1: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
0: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
1: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
0: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор. Детектор супружеской верности от Элла!
1: Он развеет все сомнения.
0: Ну, или подтвердит.
1: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
0: От Элла.
1: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

0: Ну и прямо сейчас финальная возможность сказать пару теплых слов, чтобы их услышала вся наша большая страна. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших приветов, шуток, поздравлений и признаний. Пишите их прямо сейчас. И вот прям тут же они окажутся в эфире. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же смс-формат, он у нас тоже в почете. Пишите, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Алена передает привет любимому мужу Германову Евгению. «Я тебя очень сильно люблю, ты мое счастье», признается она. Вот здорово. Сергей из Воронежа, в свою очередь, далее передает привет напарнику Виталику. Желает отличной рабочей смены и чтобы мы с тобой в работе не утонули. Класс, парни, вам действительно удачи. Далее к шуткам переходим. Вот такую оставила Юлия. «Если вы не хотите ходить к психологу, не переживайте. Ваши дети обязательно сходят для вас. За вас, точнее». Вот такая шутка. Ладно. Наталья из Нижнего Новгорода поздравляет сестру Алену с рождением малыша и, соответственно, с новым статусом мамы. Мы к поздравлениям, конечно, тоже от всей души присоединяемся. Друзья, на этой ноте расстаемся до завтра. Вас оставляю в компании лучших шуток и песен. Делайте громче. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну, а уже буквально через пару минут ворвется в эфир «Лига городов». Послушаем лучшие миниатюры проекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
2: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
3: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
2: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
3: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
4: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
5: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
6: Когда ты прекратишь уже это все?
5: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
6: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
5: Вот и я об этом, и я...
6: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
5: Ну, мачете хотя бы возьми, а растяпа,
2: Лена!
5: Растяпа!
0: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра облачно с прояснениями до плюс 18 и осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Поднимая пианино на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».

0: смешные анекдоты Игоря Маменко.
1: На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Открой тебе багажник». Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Открой тебе». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажи». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, это колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух. Это точно ли как, так же, как с очками?»
2: Пьяный плотник возвращается домой. Набивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской, бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: «Сороковочка, блин».
1: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.

0: вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
1: 16+. Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Надо что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.

0: боимся, блин!
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
2: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или наоборот разрушает их? Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Также легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот. Ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска. Он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенького?» Он говорит: «Ну, что новенького? Женился тут он». «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». «Вот что ты не говорил?» Он говорит: «Ну, ладно, что, женился». «Ну, как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну, как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
3: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой расстался, что ли?»
2: «Угу.
3: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
2: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
3: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». «Ну вот и Вовка не смог». В жизни всегда есть место подвигу. Ну, вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама. Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешной. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку, спасибо большое, очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте, жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит, ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него, ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут, я стою, сердце восторгом переполняется, я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, добрый утро, здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи, всего лучшего, приходите еще». И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
2: Давай.
1: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь,
3: когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
0: Так.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это мои студенческие годы!
3: Так, продолжу. Ну это прям современное. О современном я могу сказать. Так. Ты морячка, я моряк, дочь морячка, сын моряк, внук стендапер, внучка блогер, что и где пошло не так.
0: Так, что, Лену просим?
3: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой,
4: стоит калина в поле у ручья, но

0: Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно, нет. А открыть машину невозможно, нет.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий проф на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.

0: Star.fm представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: «Угарный папа».
1: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
1: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

люди, поезда, в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Фоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть? Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Реклама.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Узбекская семья так полюбила возвращать проценты с покупок, что назвала сына «кэшбэк».

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе. Предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе. Предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка», — молвил он, — «неплохо бы вина выпить». «Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую», — говорил новый друг. «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Уважайте своего начальника, ведь вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен, хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком — это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит, нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой, не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа, моя вселенная, жизнь моя. Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая, папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкуб J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкуб J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
9: 22 августа на Кремлевской площади ярмарка «Яблочно-медовый спас». С 10 до 18 часов мед, мясо, фермерские продукты, изделия ручной работы. Развлекательная программа. Будем рады видеть вас всей семьей без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сапелье, сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка.

0: Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут, важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать, не видно ни хрена.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру смогли прийти только 6 человек общим весом не более 650 килограммов.

0: встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчек. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал, да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил, скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал, из Германии. Американец спросил, ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал, а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете, американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал, вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал, вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал, вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал, ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят, мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают, почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит, ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос. А как вы узнаете, что она сварилась? Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась, то есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Камызякская мэрия накануне дня города.
3: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
2: Волочкова может.
3: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
4: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
3: Так, короче.
5: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
3: Чего?
5: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
3: Где так говорится? Ты что гонишь?
5: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенные.
3: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
3: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
4: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
3: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
4: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
3: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
4: Ну не вы же.
3: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
5: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
3: так
5: нельзя скушать.
3: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
5: Все, понял, висит груша, потехи час.
3: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
4: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
3: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
4: Кому нам?
3: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы! Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас! Мы же этого не хотим.
4: Не хотим.
3: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Будьте терпимее к нервным женщинам. Возможно, у них просто неудобные трусы.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит «хочу», ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: С подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ерушин. Плюс Ача.

Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Я не знаю, как вы, но, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все, поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, перевает что-то его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, перевает что-то обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки-то отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы писали друг другу в соцсетях такие нежные и чувственные сообщения, что плакали все сотрудники ФСБ.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. «Ну ладно, все, все, я ушла. Где вы, девушка, живете?» «В Нарьян-Маре». «А ваши родители?» «В Нарьян-Маре». «А чем они занимаются?» «Ну, они в Нарьян-Маре». «И как они живут?» «Как все в Нарьян-Маре». «Они хотели бы затеять какое-то дело?» «Они же в Нарьян-Маре». «И что будет?» «А что может быть в Нарьян-Маре?» «Ну, может быть, учиться?» «Где?» «В Нарьян-Маре». «Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара?» «А что ж там сидеть?» «А где сидеть?» «Ну, за границей». «А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре?» «Значит, надо как-то там налаживать». «Где? В Нарьян-Маре?» «Ну, в Нарьян-Маре, где же еще?» «Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре». «Ну, соберитесь, выберите толкового мэра». «Где?» «В Нарьян-Маре?» «Ну да, чего же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь...» «Простите, вы про Нарьян-Мар?» «Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть». «Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре?» «Как узнать правду о себе?» «У кого?» «Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине, дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-пара-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-та-та-та-та-ми! Та-та-та-та-та-та-на! Та-та-та-та-та-та-тор! И все вместе! Терминатор! Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такое достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти, и вот комочки эти, крупою манною давясь. И дядю повара боясь, съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать, начать.
0: Я Гутин. Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, оттуда нефть сосут, Сургут.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно! Чао!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. 3-летняя Аня спрашивает бабушку: бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил. И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа. То есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу себе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кот самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: Хоменко. 5 шуток про музыку.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
2: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
3: Мы к вам заехали на час. А ну, скорее любите нас.
1: Это точно песня про музыкантов?
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех нахрен.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
2: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьяниного, но возражать не стал.
2: «Прыткий молодой человек», — подумал он.

0: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик – типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
1: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас»,
0: – торжественно сказал Коробейников. Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры «А», «Б», «В» и далее до буквы «Я». «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
1: «Совершенно полный!»
0: — скромно ответил архивариус.
1: «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
0: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия, — сказал он. — Полная механизация. Вы прямо герой! Однако ближе к делу. Например, буква «В».
1: «Есть такая буква», —
0: охотно отозвался Коробейников.
1: «Сейчас мне вот Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царствие ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809». «Вазы китайские, маркированные 4, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», чучело «Медвежье» с блюдом 1, гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы «Хвалю», — сказал Остап, ликуя.
0: «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
1: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
0: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся». Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана. «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. — «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии». Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. — «А деньги?» — «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. — «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
1: — «Да как же? За мебель! За ордера!»
0: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. Забыл взять с текущего счета». Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. — «Говорят тебе русским языком. Завтра — значит завтра. Но пока пишите письма».
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
2: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко!

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я буду звать тебя Боинг, потому что ты у меня 747-й.

0: Утренний стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое большое, основательное? Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: По именам овец в стадию пастуха можно узнать, какие девушки ему изменяли.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». «Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал».
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: «Говорил, говорил, но только...»

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: FM. Шутки.
1: Мариночка была уже не персик, но еще и не курага.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Слушайте весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью: я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь: я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер. Чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал: я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн. Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться «Задорнов Создавакшн». А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так: продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит: ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко: дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер и думает: а я дауншифтер, ему легче жить. Подходит к зеркалу утром, лицо отечное, у всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает: а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да. Парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила: я блинмейкер. Я ей говорю: если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
1: Михаил Задорнов.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.